0: транзитний твій вокзал.
1: Море лето.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

Всем привет! С вами на радио Казак ФМ Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте Казак ФМ.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Море лето с Казак ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а сейчас есть древние животные?
3: Ну, вообще многих животных можно считать древними, потому что у каждого из них был свой предок. Это можно проследить до самой древности, из поколения в поколение. И общие предки есть даже у непохожих животных. Например, крокодилы и птицы — на самом деле родственники, а их общими предками были динозавры.
0: А кто сейчас самый-самый древний?
3: Одни из самых древних — это губки. Они живут в океанских глубинах и, кстати, мало похожи на животных. Так вот, ученые обнаружили, что губки жили уже 760 миллионов лет назад. А еще очень древние медузы. Они появились 500 миллионов лет назад.
0: Фу, терпеть не могу медуз.
3: Согласен, Нина. Они, конечно, крайне неприятные существа, но очень интересные для ученых. Один из видов медуз даже называют вечным. Оказалось, что они умеют омолаживаться. Теперь биологи пытаются найти у них ген вечной жизни.
0: Они такие же, как в древности?
3: Нет, конечно. Сегодняшние медузы — близкие родственники древних и выглядят немного иначе. Но есть и такие животные, которые живут на Земле в неизменном виде уже больше 200 миллионов лет. Это щитни. Это такие маленькие рачки, сантиметров 10 длиной. Некоторые люди даже держат их дома, в аквариумах.
0: Ну, пап, почему все древние животные такие страшные? Даже знакомиться с ними не хочется.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вышла как-то девушка замуж, ну, так получилось, вот, и, значит, звонит своей маме, ну, после там каких-то нескольких дней свадьбы, и говорит: «Мама, я тут Васе решила ужин приготовить, и вот у меня важный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я решила гречку сварить, а как понять, что она готова? Она должна как пельмени всплывать или прокалываться как картошка?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Но финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.
0: А,

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что будет, если дотронуться до провода на столбе рукой?
3: Этого ни в коем случае нельзя делать. Человека ударит очень мощным разрядом тока. Именно поэтому провода подвешивают на столбах высоко над землей, чтобы никто случайно до них не дотронулся.
0: А почему птицы не боятся на них сидеть?
3: Все дело в физике, дочь. Птица сидит на проводе и не касается земли. К тому же сидит она только на одном проводе. Электрический ток проходит через тело птицы, но какого-то вреда ей не причиняет. Потому что, как говорят физики, не возникает разницы потенциалов. А вот если она решит почистить клюв о столб или случайно коснется другого провода крылом, тут же получит разряд тока и может погибнуть.
0: Ой, а зачем же они вообще туда садятся?
3: На проводах птицам удобно сидеть и общаться. И там довольно безопасно. Их не могут достать кошки и другие животные. Но если ты заметила, на проводах сидят обычно небольшие птички. Воробьи, ласточки или голуби. А более крупные даже не пытаются туда присесть, потому что провод выглядит ненадежным. Да и лапы у таких птиц большие. Им нужна какая-то другая поверхность, на которую можно себя усадить.
0: Если бы я была птицей, никогда бы на проводах не сидела. Оттуда ведь и упасть можно.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятелей рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
3: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: на Казак FM.
1: Доброго воскресного дня и прекрасного настроения желает вам радиостанция Казак FM. В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. В эфире программа «Варенички по вашим письмам». И помните, что вы во время субботних и воскресных программ не отправляете сообщений и не пытаетесь дозвониться в студию. Эти программы готовятся заранее. В первом письме поздравления для всех радиослушателей и любимого радио со светлым праздником Петра и Павла. Всех, кто любит рыбалку, поздравляем с Днем рыбака, а всех почтовиков – с Днем Российской почты. Письмо от Новиковых. «Пусть будет жизнь ваша прекрасная и будет меньше зла и бед. Желаем вам большого счастья и жизни долгих, светлых, добрых лет». Музыкальный привет шлем в честь праздника почтовиков Людмиле Николаевне Лях. Она почтовый работник с 1975 года. С профессиональным праздником тебя, наша любимая. Всех благ, достойной оплаты твоего такого нужного всем нам труда. Рядом, чтобы были искренние друзья и любимые люди. Пусть исполняются все желания. Большого тебе счастья, твои соседи.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Сегодня свой день рождения отмечает Павел Алексеевич Устюжанин. Это поздравление улетает в Крым. А все устюжанин из Кубани поздравляют этого чудесного человека и пишут: «Паша, храни тебя Бог от житейских невзгод, от тяжких болезней, душевных тревог. Пусть будет побольше безоблачных дней, согретых любовью родных и друзей».

0: Ники на Казак-ФМ.
1: С наступающим днем святых Петра и Павла поздравляет Татьяна Ломбарская из Краснодара. От всей души шлю всем эти строчки поздравлений. Пусть в ваших душах всегда горит огонек надежды на лучшее будущее. Пусть эти святые будут надежной защитой вашего дома, всей вашей семьи и каждого из вас. Пусть Бог благословит вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло и радостно. Крепкого здоровья, мирного неба над головой, достатка в семьях и успехов. Сергей Савотин, атаман Черноморского казачьего округа. Зампредседателя Гордумы Новороссийска. Казаки Черноморского казачьего округа поздравляют вас, Сергей Юрьевич, в нашей программе. Они рассказывают, что вы настоящий лидер. Прошел путь от рядового казака до атамана округа. Под его началом казаки помогают бойцам спецоперации, следят за порядком, берегут традиции и растят патриотов. За преданность делу и умение вести за собой Сергей Юрьевич заслужил уважение всего казачества. Желаем нашему дорогому, уважаемому Сергею Юрьевичу здоровья, сил и новых достижений. Сергей Юрьевич, радиостанция «Казак-ФМ» от души поздравляет вас с личным праздником. Мы желаем вам дальнейших успехов, мирного неба над головой, крепкого здоровья и личного счастья.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Для Галины Савицкой в нашей программе звучит песня от ее родных и близких. Дорогая Галина, мы, радиостанция «Казак ФМ», присоединяемся и передаем вам наш воскресный привет. Здоровья, заботы и внимания близких и родных и всех благ.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая жена, мама и бабушка. Читаю я следующее письмо нашей программы. Мы поздравляем Веру Матвеевну Тимченко. Дорогая наша любимая именинница, 73-летием тебя. Это целая сокровищница мудрости, доброты и любви, которой ты щедро делишься с нами каждый день. Спасибо тебе за твое чуткое сердце, за уют, который ты создаешь, за твои заботливые руки и за все те маленькие чудеса, из которых складывается наше семейное счастье. Мы очень любим тебя и хотим, чтобы ты всегда чувствовала нашу благодарность и тепло. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, каждый день радует приятными мелочами. Желаем, чтобы в душе всегда жила радость, впереди было много спокойных, светлых, счастливых дней. С днем рождения, наша родная! Муж Иван, сыновья Василий и Матвей, их семьи, все родные из Среднего Чулбаса.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Евгению Федоровну Казарис в нашей программе приветствуют родные и близкие, передают вам привет и желают крепкого здоровья, Евгения Федоровна, и всегда хорошего настроения.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Письмо прилетело к нам из Геленджика. Пишет Соболев Валентин Иванович. Я передаю свой музыкальный подарок всем ребятам-защитникам на СВО. Ребята, победы вам! Возвращайтесь живые и невредимые. И пусть удача и ангел-хранитель будут с вами. А еще музыкальный привет летит Марии из Ставрополя и Галине Матвеевне в Майкоп.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Раиса Давыдовна передает своим родным и близким, а особенно любимой внученьке Викуле, песню «Формула счастья». Я поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности. А также хочу пожелать всем тем, кто на любимой волне, счастья, здоровья, мира и большой любви. А Викуле, моей дорогой внучке, удачной учебы и найти свою дорогу в жизни и большую любовь.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: В Германию, в город Дитсенбах, летит музыкальный привет и поздравления на волнах радио «Казак ФМ». Поздравляют Александра Валентиновича Шульца с 60-летием. С пожеланием крепкого богатырского здоровья, семейного благополучия, счастья в личной жизни, любви и добра. Хорошего настроения, всегда быть жизнерадостным, любить и быть любимым. Кавказского тебе, дорогой наш, долголетия, живи все 100 лет, не зная бед. Поздравления звучат от тети Вали, кумы Татьяны, ее сыночка Русланчика, крестника Максимки и его семьи, Кристины, сыночка Леви, а также Наташеньки, Игорька, Ангелиночки и всех-всех родных и близких. Сегодня у тебя юбилей, красивая круглая дата. Какой бесконечной когда-то дорога казалась к ней. Стремительно время летит, и сколько бы ни миновало, но лет тебе сегодня на вид еще удивительно мало. Желаем тебе в юбилей здоровья, добра и улыбок. Лишь радостных солнечных дней, без горести, бед и ошибок. Александр Валентинович присоединяется к поздравлениям и радиостанция «Казак ФМ». Поздравляем вас с личным праздником от души.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Арину Станиславовну Темирову поздравляет папа Станислав Станиславович с днем рождения. Дорогая доченька, так хочется сегодня пожелать тебе счастья. Скоро день вашей свадьбы с Давидом. Ариночка, будь счастлива, доченька. Пусть только светлые, хорошие, добрые дни будут в твоей жизни и в жизни твоей семьи. Пусть все желания исполнятся. Вам с Давидом пожелаю большого счастья. На этом все. Наша программа подошла к завершению. В студии была я, Виктория Никитюк. Как всегда, жду ваших писем по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Казак ФМ, программа «Варенички по вашим письмам». Люблю, целую, крепко обнимаю. И до встречи на Казак ФМ.
2: Полночь в окне.

да душа поет.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, они затянут ли?

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

кеменче или понтийская лира – национальный музыкальный инструмент греков. Он очень древний. Первая лира упоминается в мифологии. Считается, что ее создателем был бог музыки Орфей. На острове Крит в музее хранится лира, которая датируется 1500 годом до нашей эры. Инструмент имеет форму бутылки с длинной шеей и узким резонатором. Корпус изготовлен из цельного куска дерева – тутового, сливы или граба. По своему устройству понтийская лира проста – всего три струны, однако с очень богатым звукорядом. До начала 20 века их делали из шелка. Получалось слабое звучание, но весьма мелодичное. У современной лиры струны металлические. Произведения на ней исполняют стоя или сидя. Часто музыканта окружают гости. Он играет и вместе с ними танцует под аккомпанемент большого барабана. В 2017 году искусство игры на лире и мастерство ее изготовления было включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Красота и величие родной земли, завоевание, страдания и народная гордость – все это – звучание кеменче. Она не просто музыкальный инструмент, это голос души понтийских греков.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются два приятеля. Один недавно женился, и вот первый, значит, спрашивает у него, как, мол, жизнь твоя?
2: Ой, ты знаешь, дружище, жизнь с женой – это как партия в шахматы.
3: Почему?
2: Куда ни ходи, все равно все матом закончится.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Как крикнешь, так и эхо отзовется. Так говорят манси, наши соседи. Их родина – Сибирь. Но даже там о них мало кто знает. Ведь в России их всего чуть более 12 тысяч. А уж на Кубани представители этого народа – всего 20. Но кто-то из них вполне может жить с вами на одной улице. Так что неплохо было бы знать, что это за люди. Манси – ближайшие родственники хантов и венгров. В их родственных связях трудно разобраться, но то, что они существуют – это 100%. В древности манси считали, что мир делится на три части – верхний, средний и нижний. А вот версий о его происхождении было две. Согласно одной, землю со дна океана достала Гагара по имени Лули. По другой версии, землю со дна достал сам Кулятыр – злой дух, который заведует подземным миром. Сегодня манси об этом почти не помнят, потому что с появлением русских на Урале почти все они стали православными христианами. А вот чего манси не забыли до наших дней – это бережного отношения к природе. Они в большинстве своем оленеводы, охотники и рыболовы, и ни за что не станут попусту тратить природные дары. Если охотятся, только для пропитания, а не для забавы. Их учат этому с раннего детства. Все национальные праздники так или иначе связаны с миром животных. Например, у манси считается, что лето приносит на хвосте трясогузка. Ее считают вестником красной весны и большого света, белых ночей, то есть лета. В честь этой маленькой птички устраивается большой праздник. По поверьям манси, трясогузка прилетала и своим хвостиком разбивала лед на реке, таким образом изгоняя весну. Почитали манси и медведя. Ему в прошлом приписывали способность охранять членов семьи от болезней, разрешать возникающие между людьми споры, подгонять лося к самострелу охотника. Образ медведя выступал в роли судьи и поборника справедливости. На медвежьей лапе клялись, почти как на современной конституции, когда хотели доказать, что говорят правду. А если нет, то пусть медведь откусит руку. Вообще, медведя они считали почти что человеком, только большим и лесным. А еще точнее, сверхчеловеком, младшим сыном бога Торума, которого за непослушание спустили с небес на землю. О медведе, а еще о лосе говорить плохо было категорически запрещено. Большим почитанием у манси пользовалась и лягушка. Ее называли «между кочек живущая женщина». Поговаривали, что она может дарить семейное счастье, определять количество детей, облегчать роды и помочь девушке выбрать хорошего мужа, а парню присушить понравившуюся девушку. Нет-нет, есть и пить лягушку необходимости не было. Чтобы приворот совершился, молодой мужчина пришивал косточку лягушки к рукаву своей одежды и при первом удобном случае как бы нечаянно прикасался рукавом к своей избраннице. Хоп, и готово.
0: Добрые соседи. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут с желанием идти на работу, чтобы отдохнуть там от семейных дел и детей. Это для наших соседей 300 рублей за капучино не жалко, а 400 рублей за банку кофе дорого. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, а? Мне кажется, я научился предсказывать будущее.
1: Ну, предскажи мне, Русланчик.
0: В следующем году у тебя появятся седые волосы.
1: А ты уверен?
0: На 100%. У тебя же сын в первый класс идет. 100% появится, по себе знаю.
1: Ну, вот что ты вот напоминаешь?

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

0: от Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Лежит мужик на кровати, помирает. Жена, естественно, рядом сидит. Говорит: «Коленька, Коленька, может, есть у тебя какое-нибудь последнее желание?»
2: «Да, у меня к тебе большая просьба. Если я умру, пожалуйста, ты долго не горюй, сразу выйди замуж за Федора».
1: «За Федора? За какого Федора?»
2: «Ну, Федор, сосед наш».
1: «Здрасте, чего это из-за него должна замуж выходить? Ты же его ненавидишь».
2: «Вот поэтому и прошу, пожалуйста, выйди замуж за него».
0: Для соседа это всегда «пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сантехник закончил чинить кран и, значит, говорит хозяйке:
2: ну все, бабуль, с тебя бутылка.
3: Ой, милок, а может лучше деньгами?
2: Не, бабка, мне деньгами нельзя, я пропью.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Вместе есть вкуснее, вместе трудиться удовольствие. Так говорят наши соседи адыги. Сказать, сколько их живет на Кубани, очень легко. Почти все. Ведь республика Адыгея расположена буквально внутри Краснодарского края. Уже давно общими у нас стали не только границы, но и обычаи и традиции. Главная весенняя традиция наших соседей – встреча Нового года. У адыгов он наступает в день весеннего равноденствия, ну то есть с 21 на 22 марта. Это особенные сутки, ведь во всех странах Земли день почти равен ночи. Раньше у адыгов было много календарных праздников, сопровождавшихся обрядовыми играми, танцами и песнями. Какие-то из них унесло неумолимое время. Но прекрасные обычаи встречи Нового года адыги помнят и чтят до сих пор. Днем 21 марта родственники, друзья и соседи собираются вместе, прямо на улице, совершают особые обряды, возносят молитвы богам и танцуют. А вечером в каждом доме накрывают богатый стол, и у обновленного к празднику домашнего очага тихо по-семейному встречают Новый год. У адыгов считается, что в ночь с 21 на 22 марта созвездие Вагаба выходит из земли. А раз так, отныне в землю будут проникать солнечные лучи, которые разбудят и вытянут, позовут из земли траву, растения и злаки. А еще в этот день адыги ждут появления героя народного эпоса, бесстрашного и самоотверженного Саусрко, прообраза греческого Прометея. Он совершил много подвигов. Вернул похищенные великаном злодеем семена проса, которые некогда даровал народу бог плодородия Тхагаледж. Отнял у богов бесценный дар, эликсир бессмертия Сане. А главное, добыл у великанов огонь и спас свой народ от гибели. Герой давным-давно погиб, но каждую весну, когда природа просыпается, звенят ручьи, набирает силы природа, из-под кургана, где он похоронен, доносится богатырский голос. «Ах, если бы я мог вернуться на землю хотя бы на 3 дня! Я бы уничтожил все зло на земле, и мой народ был бы счастлив и свободен». В прежние времена, ожидая возвращения любимого героя, адыгские хозяйки выбеливали очаг, разводили новый огонь, который приносила в дом самая красивая девушка селения, накрывали в гостевой комнате стол для желанного гостя, а в конюшне раскладывали овес и сено для верного коня героя – Тхажея. Накануне праздника принято загадывать заветные желания. Говорят, что они непременно исполнятся. С Новым годом у адыгов связан и еще один обряд. Считалось, что чистая вода, особенно родниковая и дождевая, это божественная милость. А потому рано утром, чуть свет, после новогодней ночи мать будила детей, и вся семья шла к реке, чтобы искупаться в чистой речной воде. Даже самых маленьких детей несли в это утро к реке, чтобы умыть лицо и ручки. И несмотря на то, что вода в марте еще ледяная, никто и никогда не болел.
0: Добрый!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи дают хороший совет, когда их не просишь, и не могут ничего подсказать, когда к ним обратишься. Это наши соседи помогут вам припарковать машину до характерного хруста. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а
0: ты, оказывается, умеешь управлять погодой?
1: Чего это ты взял, Русланчик?
0: Ну, ты каждый раз, когда машину моешь, начинается дождь. Не мой в эти выходные, а, по-братски. Я забор покрасить хочу.
1: Ну, ладно, сам помоешь тогда потом. Ха-ха-ха.

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки. Когда душа

0: 101.5 FM в Майкопі. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, облака — это пар?
3: Не совсем, Нина. Облака состоят из воздуха, маленьких капелек воды и кристалликов льда.
0: А почему же они тогда не падают на землю?
3: Дело в том, что облака не висят в воздухе, а возникают из него. Там, где воздух прозрачный, это промежуток между облаками. А там, где непрозрачный, это облака. Ты помнишь, я тебе рассказывал, что воздух и водяной пар состоят из молекул? Так вот, в облаках эти молекулы слипаются в маленькие капельки и начинают преломлять свет, поэтому мы видим облака.
0: Пап, это я помню. Но почему они не падают?
3: Потому что капли воды и кристаллы льда в облаках очень маленькие, и их удерживают восходящие потоки воздуха. А когда они опускаются ниже и вылетают из облака, то испаряются. Поэтому очень часто мы облака видим, а дождя нет. Просто эта вода не долетает до земли. А вот чтобы капли начали падать, как дождь или снег, они должны стать гораздо крупнее. И огромное грозовое облако, которое содержит миллионы тонн воды, упадет таки на землю. Но все равно в виде капель. Потому что по дороге к земле они преодолевают сопротивление потока воздуха. Они не дают воде собраться вместе, как в бассейне, например. В общем, облака все-таки падают, но только в виде дождя или снега. Ну, или града.
0: Фух, дождь — это не страшно. А то я боялась, что вон то облако на меня упадет.
2: Папа знает.
4: Море, лето. С Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Возвращается муж из магазина. Впервые сам пошел, без бумажки от жены. Говорит, так, значит, что я купил? Ну, хлеб я купил. Вот, все, молоко купил. Кукурузы вот немного, колбаски и масло. Жена ему говорит,
2: надо же, я думала, ты водяры возьмешь литр.
1: Муж достает из пакета запотевшую и говорит, как знал, как знал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

Доброго вечера, прекрасного самочувствия и отличного настроения желает вам программа «Варенички по вашим письмам». Ваши приемники в данный момент настроены на волну радиостанция «Казак-ФМ». Вас приветствую я, ведущая программы Виктория Никитюк. Здравствуйте. С днем рождения в этом письме поздравляют Олечку Дашкевич. Этой девушке, пишет Валентина Григорьевна, я хочу пожелать всего самого-самого наилучшего. Олечка, пусть к тебе на день рождения счастье мчится во всю прыть. Все пустые огорчения постарайся позабыть. Ты на свете всех милее и красивее, так и знай. Улыбайся веселее, угощения выставляй. Олечка, дорогая, пусть все у тебя получится. Мы приветствуем всех тех, кто родился в этот день, 12 июля. Друзья, будьте счастливы, пусть исполняются все-все ваши желания.

0: Казаки на Казак ФМ.
1: Казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района сегодня приветствуют их казака Алексея Сергеевича Вересокина и поздравляют с 49-м летом жизни. С днем рождения! 49 лет – это мудрость, жизненный опыт и множество незабываемых мгновений. Желаем, чтобы жизнь с каждым новым днем дарила тебе возможность заниматься любимым делом, видеть дорогих твоему сердцу людей и ощущение счастья. Мы желаем тебе солнечных дней без неприятностей.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Геннадий Николаевич Небеснюк. В нашей программе есть музыкальный подарок и пожелание крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения, всех благ для вас. Все родные и близкие приветствуют вас и дарят вам эту песню программы.
2: За столом друзей, близких и детей полон тесный круг. Раз и навсегда я скажу слова под бокалов звук. А слова просты, как мои мечты, чтобы все сбылось. Все, что есть у нас и в домах.

желаю вам, всем моим друзьям, яркий солнце свет. Лучиком тепла обогреет дом, сбережет от бед. Пусть хранится в нем за большим столом дружба долгих лет. Мира и любви, счастья и добра.

0: для моих друзей.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак ФМ!
2: Станицу Анастасиевскую Олечке Медведец летит поздравление от бабушки Раисы Михайловны с 20-летием. Олечка, ты у нас такая умная, такая красивая и очень внимательная и заботливая. В день твоего 20-летия хочу пожелать тебе всегда улыбаться, радоваться каждому дню, быть любимой, счастливой и, конечно же, здоровой. А еще мирного, светлого неба над головой.

0: Гульки на Казак ФМ.
1: Из поселка Урожайный Гулькевичского района пишут нам Лена и Ирина Горбань. 12 июля 1950 года, в день святых Павла и Петра, родилась дорогая наша любимая заботливая мамочка Надя Горбань на великой реке Волге. В детстве была шустрой, непоседой, в школе была всегда активисткой, отучилась в техникуме в Мари-Эл, затем по распределению попала в Краснодарский край. В полеводстве мамочка проработала 35 лет. Здесь и познакомилась со своим веселым, задорным суженым Сашенькой. Вышла замуж за любимого, родились две дочки – Лена и Ирина. А теперь мамочка занимается цветами, огородом. Поздравляем с днем рождения мамочку, бабулю. Мы желаем только лишь здоровья, благ земных, удачи и тепла. За доброту и сердце золотое мы, мамочка, тебя всегда благодарим. Пусть годы не старят тебя никогда. Мы, дети и внуки, все любим тебя. К поздравлениям присоединяются сестра Люда, зятья Александр, Олег, внуки Андрей и Данил, правнук Артем и подруга Клава.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Сегодня день рождения отмечает замечательный человек, прекрасный семьянин и хороший друг Виталий Тимонов из Павловска.

все твои мечты сбываются. Жизнь радует приятными сюрпризами и незабываемыми моментами. Счастья тебе, благополучия и много-много ярких впечатлений. И помни, твои друзья всегда рядом.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Ивана Максимовича Демидова с 60-летием в программе поздравляют родные. Дорогой наш, мы благодарим тебя за все. За то, что ты стойкий, сильный, внимательный, заботливый и очень умный. Хотим пожелать тебе еще долгих-долгих лет. Пусть твои руки не знают усталости, ведь ты мастер своего дела. Мы желаем тебе оставаться таким же веселым, бодрым, а главное, крепкого тебе здоровья и долгих лет.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: От радиослушателей из Анапского района летит привет за ленточку нашим ребятам, воинам-защитникам. Дорогие наши, каждый день молимся о вас и от всей души искренне благодарим вас за то, что над нами мирное небо. Ребята, стойкости, силы, бодрости, крепкого здоровья и, конечно же, удачи, удачи и еще раз удачи во всем.
2: Что-то я задумался, что-то я растрогался, гордости не скрою, нету сил.

0: есть одна.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак ФМ.
2: Илью Протопопова поздравляют с 45-летием. Жена Ирина, сыновья Влад и Ярик. Илья, узнаю из письма, что вы житель города Белореченск. Дорогой наш любимый муж и папочка, поздравляем. Пусть все складывается так, как ты мечтаешь. А мечты и планы у нас общие. Пусть все-все будет хорошо. Мы любим тебя, дорогой наш. Загадай желание, пусть исполнится. Илья, для вас в нашей программе звучит ваша любимая песня.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: С наступающим днем рождения поздравляют Ольгу Александровну Яриш из станицы Привольная. Ольга – наш соцработник. Мы искренне желаем новых горизонтов, планов и событий, ярких впечатлений и больших открытий. Пусть приносит радость каждый день почаще, и дорогу жизни освещает счастье. Мы все искренне благодарны тебе за твой труд, за доброту, уважение и внимание к нам. Желаем счастья и любви на все времена. Раиса Федоровна Дубовик и все твои подопечные в полном составе. Ольга Александровна, поздравляем вас с наступающим личным праздником. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Пишите письма и берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. И до встречи на Казак ФМ. С вами была Виктория Никитюк. Всего доброго.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Крыжичок – белорусский народный танец. Одна из версий перевода слова «крыж» – «дикий сельзень». В крыжичке жених вместе с друзьями прибывает за невестой. По белорусской народной традиции молодые на свадьбе должны танцевать весь день вне зависимости от сезона и погоды. И только потом садятся за столы пировать. Вот и летают парни селезнями вокруг девушек, а те выступают свинками. А еще крыж переводится как крест, что тоже соответствует танцу. Движения участники делают крест-накрест и очень быстро. Словно орнамент плетут парни и девчата под стать костюмом своим, с вышивкой необычной. Танец заводной, озорной, сидеть на месте, когда он начинается, невозможно. Ноги сами в пляс идут и остановиться уже не могут. Ну и пусть что завтра будут болеть, а сегодня пляски требуют до упаду, ведь звучит крыжичок и словно танцует душа белорусского народа.
2: Море лето с Казак ФМ.

0: становится намного веселее, если представить, что тебе уже не пятый десяток, а все еще первая сотня.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит как-то станишник в поликлинику зрение проверять. Врач ему и говорит:
2: а ну-ка, уважаемый, прочтите, пожалуйста, нижнюю строчку.
3: Нижнюю строчку? Это... А, ой, не могу.
2: Батенька, да у вас близорукость.
3: Вот дела. Мало того, что я всю жизнь читать не умею, так теперь еще и близорукость.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак-ФМ. Всем хорошего настроения.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Татарская народная сказка «Знание дороже золота». Жил на белом свете один богач – Бай. Все его богатство заключалось в трех мешках золотых монет. И был у него один сын, которого он любил и души в нем не чаял. Когда тому исполнилось 18 лет, решил Бай отправить его в город за товаром, тем самым пытаясь приучить парня к торговле. И дал ему отец в дорогу мешок золотых монет. Отправился байский сын в путь. Шел он, шел и увидел на краю дороги школу, где обучали грамоте приезжих юношей. Сын Бая из любопытства вошел в нее. Его встретил аксакал, который сказал, что учит любого за мешок золотых. Байский сын сперва подивился столь высокой цене обучения. Он хотел истратить отцовские деньги на товар, как было велено. Но поучиться грамоте ему тоже очень хотелось. Ведь в свои 18 он ни разу не был в школе. Байским сыновьям это не полагалось. И он истратил их на учебу. Спустя некоторое время возвращается он домой. Отец спросил его про монеты и про товар. Сын ответил:
2: «Прости, Ати, я израсходовал все на знания».
1: Разозлился отец:
3: «Какие знания, сын? Много ли от них проку? Товара на них не купишь!»
1: На следующий день купец дал юноше второй мешок золотых монет и вновь отправил за товаром. Поехал тот вдаль и на пути повстречал школу музыки. У знаний этой школы была та же цена, а парень так любил музыку и мечтал обучиться играть хотя бы на одном из музыкальных инструментов. Вернулся купеческий сынок через месяц, как и в прошлый раз, без товара и без денег. И тогда отец, узнав об этом, рассвирепел еще пуще прежнего.
3: «Без товара не возвращайся!»
1: Но тот нашел школу игры в шахматы и потратил последний мешок золотых на обучение в ней. Когда сын вернулся домой, отец даже не стал пускать его на порог.
3: «Ты мне более не сын! Ступай куда хочешь, лишь бы с глаз моих долой!»
1: И направился сын, куда глаза глядят. Проходя мимо дворца шаха, он увидел столпившийся народ.
2: «Что случилось?»
1: – спросил он у первого встречного.
4: «Шах устроил шахматный турнир, главный приз которого – царевна-дочь. Желающих посостязаться много, а вот победить некому!»
1: – ответили ему. И тогда сын богача решил сам участвовать в состязании. И выиграл он у всех. Дошел до финала с непобедимым игроком. Самим шахом. Первый кон он правителю уступил. Зато следующие два победил. Разгневался шах.
3: «Следующая ставка! Полцарства!»
1: Присутствующие затаили дыхание. И опять правитель проиграл. Появилась и другая ставка. Вторая половина царства. Байский сын получил и ее. И тогда собравшиеся стоя поприветствовали нового властителя. Новый шах повелел привести своего отца. Увидя родного сына на троне, отец его с первого раза не узнал. А сын, улыбнувшись, ему сказал:
2: «Зря ты меня ругал и выгнал из дома, ведь я все сделал правильно».
1: Тут и сказки конец. Доброй вам ночи, малыши.

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В один из столичных колхозов приехал иностранец. Интересуется, скажите, пожалуйста, а помидоры у вас растут?
2: Не, не растут. А огурцы? Не, тоже не растут.
1: Погодите, может быть, вы их неправильно сажаете?
2: Сажаем? Не, ну ежели сажать, тогда, конечно, будут расти.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

А пока в поле ты.

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо,

ей говоря: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

0: Спасибо, братцы. 103 FM в Апшеронске. Включай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

0: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

Казак ФМ. Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.